0: አቻ ተኛን እናን አይ በራ አይማ ካቲ ካቲ ግድሬ ኒል ከትኳ ኩሊ ዱሊል ኮ ኸል ጀምከና ንኩ ግድሬ ስኩል ዶኮ ቻላ ከናሴ ባን
1: ስኩል ኦካራ ጀ ቻላ አኮ
0: ሱር ኮረ ስኩል ባኗኒ
1: ሜና አሃነ ሞለ ማይል ሳንገይ ረ ኡን ሳንገይ ንኩ ግድሬ ቻላ ካን ተማ
2: ለዋ ካስ ዶንሬ አቶሬ ኦሎ ሰናር ና ቾል ጌ ባኑ
0: ለያን ቼ ዲዲ
1: አንዲዶ ሳሪ ካታ ጌ ለየ ዳ ሲሞ
0: ኑዋ አቱረ ስኩል ቲያል ለካን ቼ ለካ ኮአ
2: ᱛᱮᱭᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟ ᱵᱚᱜᱮ ᱠᱚᱜ ᱜᱮ ᱟᱯᱲᱮᱡ ᱦᱚᱸᱛᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ
1: ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱚᱞᱚᱜ ᱮ ᱥᱮᱬᱟᱭᱟ ᱦᱟᱨᱟ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱᱮ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱥᱩᱞᱚᱜᱼᱟ
0: ᱵᱟᱝ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱩᱜᱽ ᱯᱟᱞᱴᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱞ ᱢᱤᱞᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱚᱯᱚᱨ ᱤᱧ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ
1: ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱥᱟᱶ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
3: ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱪᱮᱫᱤᱧ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ
4: ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱛᱚ ᱵᱷᱟᱵᱤᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚᱵᱚ ᱠᱩᱲᱟᱹ ᱫᱤᱱ ᱜᱟᱞᱚᱢᱟ ᱫᱮᱱᱟ ᱜᱮ ᱵᱟᱢ ᱦᱟᱞᱟ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱣᱫᱟ ᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱵᱷᱚᱨᱥᱟᱛᱮ ᱫᱷᱟᱨ ᱫᱩᱧ ᱮᱢᱟᱢᱟ
3: ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱤᱛᱤᱧ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱟᱵᱤ ᱵᱟᱝ ᱮᱢ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱲᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱷᱟᱸᱜᱚᱲᱚᱜᱼᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱫᱚ ᱛᱤᱥ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱦᱚᱧ ᱜᱚᱝ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱮᱭᱟ
1: ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱢᱟ
4: ᱚ ᱯᱚᱫᱚᱱ ᱵᱟᱹᱵᱩ
1: ᱦᱳᱭ
4: ᱫᱮᱞᱟ ᱫᱮᱞᱟ ᱢᱟ ᱯᱟᱨᱠᱚᱢ ᱥᱮᱫ ᱨᱮᱜᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱵᱤᱱ
1: ᱥᱤᱢᱚᱱ ᱢᱟ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱢᱮ
0: ᱦᱳᱭ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱹᱱᱤ
4: ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱮᱭᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱯᱚᱫᱚᱱ
1: ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ
4: ᱴᱩᱥᱤ ᱵᱩᱲᱤᱭᱟᱜ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ
1: ᱦᱳᱭ ᱮᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱫᱤᱱ ᱦᱚᱸ ᱛᱚᱵᱚᱱ ᱜᱚᱴᱟ ᱠᱮᱫᱟ
4: ᱛᱚᱵᱮ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱛᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱸ ᱮᱫᱟᱵᱤ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱩᱭ ᱦᱟᱲᱢᱟ ᱠᱷᱩᱲᱟᱹ ᱫᱚ ᱢᱟᱥᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱧᱟᱭ ᱤᱧ ᱴᱷᱮᱱᱮ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ
1: ᱟᱫᱚ ᱟᱢ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ
4: ᱤᱭᱟᱹ ᱵᱚ ᱠᱷᱩᱲᱟᱹ ᱟᱞᱚ ᱥᱮᱢ ᱵᱷᱟᱹᱵᱤᱛᱚᱜᱼᱟ ᱤᱧ ᱢᱤᱱᱟᱹᱧ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱴᱷᱤᱠᱚᱜᱼᱟ ᱫᱚ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱮ
3: ᱟᱪᱪᱷᱟ
4: ᱱᱩᱭ ᱯᱮᱲᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱣᱟ ᱜᱮᱧ ᱟᱴᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱ ᱫᱚ
1: ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱥᱤᱢᱚᱞ ᱤᱨᱤᱞᱤᱧ ᱠᱚᱲᱟ ᱦᱟᱞᱮᱜᱮ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱵᱤᱱᱤᱰ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱤᱨᱤ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ
4: ᱵᱟᱦ ᱵᱟᱦ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ
0: ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱢᱟ ᱠᱷᱮᱞ ᱡᱚᱝ ᱛᱮᱜᱮ ᱚᱠᱛᱚ ᱠᱚ ᱵᱤᱛᱟᱹᱣᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟᱛᱤᱧ ᱢᱚᱱᱮ ᱮᱫᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ
4: ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱢᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱮᱥᱠᱟᱨᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱟᱹᱛᱩ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱥᱤᱢᱚᱞ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ ᱜᱟᱯᱟ ᱢᱮᱭᱟᱝ ᱜᱮ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱤᱧ ᱦᱚᱦᱚᱭᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱦᱮᱸᱥᱟᱹᱨᱤ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
1: ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ
0: ᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ
4: ᱦᱳᱭ ᱚ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱫᱮᱞᱟ ᱫᱮᱞᱟ ᱟᱢ ᱜᱤᱧ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱮᱫ ᱢᱮᱛᱟ

0: ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟᱹᱧ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱯᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱣᱟ ᱵᱤᱨᱩᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱣᱟ ᱵᱤᱨᱩᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱮᱫᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱣᱟ ᱵᱤᱨᱩᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱟᱞᱚᱯᱮ ᱵᱚᱰᱮ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱟᱯᱮ ᱠᱟᱱᱟ,
1: ᱮᱱᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱟᱡᱷᱟᱴ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱜᱚᱫᱚᱜᱼᱟ ᱛᱚ
0: ᱟᱡᱷᱟᱴ ᱫᱮᱠᱷᱤᱧ ᱵᱷᱟᱹᱵᱤᱛ ᱞᱮᱜᱮ ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱟᱢ ᱫᱚ ᱫᱩ ᱦᱟᱲᱢᱟ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱴᱷᱮᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱮ,
1: ᱦᱳᱭ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱵᱟᱝ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱚᱴᱚᱣᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ,
0: ᱦᱳᱭ ᱛᱚ